0: обязательно к вам.
1: Бое.
0: Four Sierra Swiss Mechanical Battalion 374.
1: Acknowledge 815.
0: Yes.
1: 815.